0: Sunwave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.

Группа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
3: Перцы.
4: Друзья, привет!
5: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
4: Набираемся энергии для нового сезона.
5: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
6: С любовью, ваши перцы!
7: Все будет хорошо. Русское радио.
8: Если я вешу 100 килограмм, скажем, на Земле, то на Марсе это всего 38. Я не толстый, я просто не на той планете.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Ну почему брак – это отношение, где один прав, а другой муж?
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heat Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tandance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
8: Дети боятся бабушки-яги, а водители – бабушки за рулем.
9: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
10: Новая песня.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: значит делать все.
1: Реклама на русском.
2: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
3: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти – вдохновение для каждой вашей мечты.
4: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection каждые два месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с тремя звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со вторым авторским меню. Cloud 9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
1: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
5: buysellcypress.com. Специфика метода кнута и пряника в России в том, что здесь пряник засохший, и им тоже можно бить.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Хорошо.
1: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа.

Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Электрокабель Кипр-Греция. Стартует заключительный этап съемки морского дна. В непризнанной ТРСК обнаружено религиозное общежитие для несовершеннолетних без надзора. В Никосии и Лимассоле светофоры будут считать машины. Теперь подробнее. Никосия, Афины и Париж договорились ускорить подготовку к прокладке электрокабеля между Кипром и Критом. Навигационное предупреждение для района выпустят в ближайшее время, после чего продолжится съемка морского дна. Сейчас она выполнена примерно на 60%. Оставшийся участок проходит по спорным водам, на которые претендует Турция. Именно там работы остановились 2 года назад. Подробности на сайте Лента Кипра. Турко-кипрская пресса описала целую сеть общежитий и учебных помещений на севере острова, связанных с религиозной общиной Сулейманджи. Согласно этим публикациям, на виллах, огороженных высокими заборами, живут дети младше 18 лет, в том числе дошкольники. С ними проводятся религиозные занятия вне государственного контроля. Профсоюзы учителей добиваются проверок уже несколько лет. В Турции против общины Сулейманджи сейчас идет расследование о незаконном обороте более 100 миллиардов лир. Министерство транспорта Кипра объявило тендер на умные светофоры для 15 перекрестков, 7 в Никосии и 8 в Лимассоле. Они будут сами подстраивать длительность сигналов под реальный поток машин. Заявки принимаются до 18 сентября, работы должны занять 3 месяца. Стоимость проекта – около 42 тысяч евро. Параллельно готовится расширение – 125 перекрестков и единый центр управления. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно солнечно, но к полудню над Тродосом и внутренними районами сгустится облачность. К вечеру в горах и в центре Кипра возможны кратковременные дожди с грозами, не исключен град. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Скорость ветра 4-8 метров в секунду. На побережье и в грозу ожидаются порывы до 10 метров. Температура воздуха на побережье страны сегодня поднимется в среднем до 31 градуса, в Никосии будет до плюс 34, в Тродосе до плюс 25. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: сделано со вкусом. Милтс Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, что съесть, чтобы быть в тонусе, Яна Соболева. Мелочь, а полезно. Это я про семечки. Да-да, те самые, от которых не оторваться, если уж начал. А все потому, что щелканье семечек отлично успокаивает нервы. Это своеобразная медитация. Тыквенные и подсолнечные семечки еще и весьма полезны. Они содержат цинк, магний, железо, витамины D и А, полиненасыщенные жирные кислоты и микроэлементы. Трихологи отмечают, что витамин А прекрасно влияет на состояние кожи, защищает волосы от ломкости, работает с проблемами перхоти. Магний, который содержится в семечках, очень хорошо влияет на плотность и рост волос, а цинк помогает разобраться с шелушением. Неважно, употребляете ли вы семечки отдельно или добавляете в салат, главное знать меру и помнить о калорийности. Небольшие горстки достаточно для взрослого человека, ведь калорийность у продукта более 500 килокалорий на 100 граммов. Важно учесть нюансы. Соленые семечки не стоит употреблять людям с повышенным артериальным давлением. А тем, кому предстоит выступление, вообще лучше отказаться от них, чтобы не сбиться на кашель во время активного разговора. Также не рекомендуется людям с хроническими проблемами ЖКТ и при избыточной массе тела. Любые индивидуальные нюансы можно разобрать на персональной консультации по питанию сервиса Meals Food. А на десерт лайфхак. Чтобы не уснуть в длительном путешествии, грызите семечки. А чтобы укрепить здоровье, питайтесь с Meals Food.
0: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: же.
1: Реклама на русском.
2: Перцы.
3: Друзья, привет!
4: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
3: Набираемся энергии для нового сезона.
4: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
5: С любовью, ваши перцы!
6: Все будет хорошо. Русское радио.
7: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
8: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
1: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле. Раундабаут Катополимидия.
7: Звоните по телефону 99 844 811.
1: Сайт мужначас.cy.
9: Когда ваши дела идут плохо, не ходите вместе с ними.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо, 5-й дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
4: На Кипре не торопятся даже мысли.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
1: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo плюс бар, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8024-24, 8024-24.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
4: Я стараюсь следить за своей фигурой, но только отвлекусь, она уже что-то ест.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Той Конфекшенери. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Той Конфекшенери. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Электрокабель Кипр-Греция стартует заключительный этап съемки морского дна. В непризнанной ТРСК обнаружены

В ближайшее время, после чего продолжится съемка морского дна. Сейчас она выполнена примерно на 60%. Оставшийся участок проходит по спорным водам, на которые претендует Турция. Именно там работы остановились 2 года назад. Подробности на сайте Лента Кипра. Турко-кипрская пресса описала целую сеть общежитий и учебных помещений на севере острова, связанных с религиозной общиной Сулейманджи. Согласно этим публикациям, на виллах, огороженных высокими заборами, живут дети младше 18 лет, в том числе дошкольники. С ними проводятся религиозные занятия вне государственного контроля. Профсоюзы учителей добиваются проверок уже несколько лет. В Турции против общины Сулейманджи сейчас идет расследование о незаконном обороте более 100 миллиардов лир. Министерство транспорта Кипра объявило тендер на умные светофоры для 15 перекрестков, 7 в Никосии и 8 в Лимассоле. Они будут сами подстраивать длительность сигналов под реальный поток машин. Заявки принимаются до 18 сентября, работы должны занять 3 месяца. Стоимость проекта – около 42 тысяч евро. Параллельно готовится расширение – 125 перекрестков и единый центр управления. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно солнечно, но к полудню над Тродосом и внутренними районами сгустится облачность. К вечеру в горах и в центре Кипра возможны кратковременные дожди с грозами, не исключен град. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Скорость ветра 4-8 метров в секунду. На побережье и в грозу ожидаются порывы до 10 метров. Температура воздуха на побережье страны сегодня поднимется в среднем до 31 градуса, в Никосии будет до плюс 34, в Тродосе до плюс 25. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Наша кожа показывает, насколько неизбежен естественный процесс старения. Но сегодня это не приговор, ведь эффект молодильных яблок давно уже гарантирован ведущими бьюти-центрами. А все потому, что стремление сохранить юность и красоту подарили миру технологии, способные в каком-то смысле приостановить время. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» использует только передовые разработки и приглашает на косметологическую дегустацию эликсира молодости для кожи SoftWave. Клинически проверенный, неинвазивный подход к кремоделированию коллагена, который улучшает линии лица и устраняет морщины, осуществляет подтяжку бровей, шеи и подбородка за один сеанс, не прерывая вашу повседневную жизнь. Энергия ультразвука точно проходит через поверхность кожи, нагревая среднюю часть дермы на нужной глубине и при необходимости температуре. В проведенном клиническом исследовании более 85% пациентов были удовлетворены результатами и высоко оценили их. Пополнить их ряды или наблюдать увядание кожи – выбор за вами. Двери «Леди Эстетик» открыты всегда. Запишитесь на консультацию прямо сейчас на сайте ladyesthetic.com.cy или в Instagram. Будьте красивы во всем.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison. 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
0: Радио «Монте-Карло Кипр».
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
4: Нашел хорошее место в жизни? Паркуйся.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Перцы.
4: Друзья, привет!
5: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
4: Набираемся энергии для нового сезона.
5: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
6: С любовью, ваши перцы.
7: Все будет хорошо. Русское радио.
8: Приезжий может считать себя местным жителем только после того, как научится произносить название улицы Анарасак... Анарахс... Анарахсактис...
9: Блин. Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20...

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Мамы первоклассников вовсе не так страшны, как их рисуют.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Греко-киприоты продолжают получать компенсации за недвижимость, оставшуюся на севере острова. Аварийное жилье. Деньги есть, а снести нельзя. С начала года кокаина на Кипре изъяли больше, чем за весь прошлый год. Теперь подробнее. Почти 8800 греко-киприотов подали заявление о компенсации за недвижимость на севере острова. Только за последний месяц прибавилось 40 обращений. Всего комиссия, непризнанная ТРСК, присудила выплат примерно на 776 миллионов евро. Отмечается, что суммы компенсации далеки от рыночных значений. Партия DC предлагает создать национальный фонд для тех, кто десятилетиями не может пользоваться своей землей. Однако пока планируемые

0: полиция до сих пор не может ими воспользоваться. Она ждет инструкции от МВД. Владельцам аварийных построек уже разосланы письма. Тема обострилась после апрельского обрушения дома в Лимассоле, где погибли 2 человека. За сутки на Кипре задержали 8 человек по делам о наркотиках. Самая крупная партия найдена в Никосии – 2 килограмма каннабиса и больше 260 граммов кокаина. С начала года кипрская полиция изъяла 81 килограмм кокаина. Это больше, чем за весь прошлый год. Похожая картина наблюдается и в Европе. Доступность кокаина растет несколько лет подряд. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно солнечно, но к полудню над Тродосом и внутренними районами сгустится облачность. К вечеру в горах и в центре Кипра возможны кратковременные дожди с грозами, не исключен град. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Скорость ветра 4-8 метров в секунду. На побережье и в грозу ожидаются порывы до 10 метров. Температура воздуха на побережье страны сегодня поднимется в среднем до 31 градуса, в Никосии будет до плюс 34, в Тродосе до плюс 25. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься?

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison. 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
3: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Перцы. Друзья, привет!
5: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
4: Набираемся энергии для нового сезона.
5: Всем отличного лета и ярких впечатлений. С любовью, ваши перцы!
6: Все будет хорошо. Русское радио.
7: Компанию «Бардов» выселили из номера гостиницы не потому, что громко играли на гитаре, а потому что у костра.
8: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

0: Флейм, Айова, Доуз, Ловлю.
1: Русское радио.
2: Нас обнимают облака, я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марина Лимассола, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» хит Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
4: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
5: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
6: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection каждые два месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с тремя звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со вторым авторским меню. Cloud 9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-2424, 8000-2424.
7: Странное дело, быть одиноким плохо, а жить одному офигенно.
8: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Греко-киприоты продолжают получать компенсации за недвижимость, оставшуюся на севере острова. Аварийное жилье. Деньги есть, а снести нельзя. С начала года кокаина на Кипре изъяли больше, чем за весь прошлый год. Теперь подробнее. Почти 8800 греко-киприотов подали заявление о компенсации за недвижимость на севере острова. Только за последний месяц прибавилось 40 обращений. Всего комиссия, непризнанная ТРСК, присудила выплат примерно на 776 миллионов евро. Отмечается, что суммы компенсации далеки от рыночных значений. Партия DC предлагает создать национальный фонд для тех, кто десятилетиями не может пользоваться своей землей. Однако пока планируемые выплаты будут небольшими и не сравнятся даже с заниженными компенсациями со стороны турко-кипрских властей. Подробности на сайте Лента Кипра. В Никосии насчитали 657 опасных зданий, еще 56 нуждаются в ремонте. На работы выделено 2 миллиона евро, но окружная администрация до сих пор не может ими воспользоваться. Она ждет инструкции от МВД. Владельцам аварийных построек уже разосланы письма. Тема обострилась после апрельского обрушения дома в Лимассоле, где погибли 2 человека. За сутки на Кипре задержали 8 человек по делам о наркотиках.

подряд. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно солнечно, но к полудню над Тродосом и внутренними районами сгустится облачность. К вечеру в горах и в центре Кипра возможны кратковременные дожди с грозами, не исключен град. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Скорость ветра 4-8 метров в секунду. На побережье и в грозу ожидаются порывы до 10 метров. Температура воздуха на побережье страны сегодня поднимется в среднем до 31 градуса, в Никосии будет до плюс 34, в Тродосе до плюс 25. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
3: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле. Раундэбаут Катополимидия.
4: Звоните по телефону 99-844-811.
3: Сайт mushnachas.cy.
5: Козлы и бараны – это совершенно разные люди.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Реклама на русском.
1: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Вот в наше время...
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, не с голечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночки, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е, родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
8: Моя девушка на свадьбе поймала букет невесты. Не знаю, как мы теперь будем встречаться, если она выйдет замуж.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo плюс бар, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
5: Ну, конечно, можно показать всем, что ты мужчина, но, ей-богу, как-то неудобно.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фреддо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: На русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
5: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
6: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
5: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
7: Все будет хорошо. Русское радио.
8: Получил зарплату. Банкомат издал какие-то странные звуки. Я думаю, ржал.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
10: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Днем обо всем
1: на русском радио.
2: Днем обо всем.
1: Шоу «Днем обо всем».
3: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
4: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
3: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
5: Все будет хорошо. Русское радио.
6: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 робокафе по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
7: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
8: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Русское радио.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону. 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
5: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
6: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection каждые 2 месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с 3 звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со 2-м авторским меню. Cloud9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-2424, 8000-2424.
7: Кипрское мезе показывает реальные возможности желудка.
8: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Лента Кипра. На сайте и во всех.

0: и невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день, авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
1: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Это еще за угроза, смотри у меня. Сам у себя смотри.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Музыка солнца. Все будет лето.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
1: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
4: Добрый день. В студии Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. На Кипре продолжают вылупляться десятки черепашат. Кипрские гонщики выступают на соревнованиях «Формула Student» в Хорватии. Кипр получит первые суда на солнечных батареях уже следующей весной. Теперь подробнее. Редкое зрелище на восточном побережье Кипра. В ночь на понедельник на пляже в Декелии из песка выбрались десятки новорожденных морских черепах, и все дошли до воды. Гнездо находилось прямо перед отелем «Лордос Бич». Разгар сезона, полный пляж людей, и вокруг горят фонари. Но черепашата все равно нашли дорогу к морю по светлой полосе горизонта. Обычно черепашьи кладки появляются на западе острова, но на людном востоке такое случается редко. Видео с новорожденными смотрите в телеграм-канале «Лента Кипра». Команда FUF Racing до 23 августа выступает на соревнованиях «Формула Student» в Хорватии. Свой гоночный болид ребята спроектировали и собрали сами. Подробности на сайте «Лента Кипра». Первые пассажирские суда на солнечных батареях должны появиться на Кипре уже к апрелю будущего года. Об этом Кипрский институт моря и судоходства договорился с одной из компаний Индии, которая уже успешно производит такие солнцеходы для водных пассажирских маршрутов штата Керала. Цель программы – перевести часть кипрского судоходства на электрическую тягу и чистые технологии, а на более позднем этапе выйти с этими решениями на рынок всего Средиземноморья. Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
1: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью!
3: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо – пятый дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
4: Днем обо всем
1: на русском радио.
4: Днем обо всем.
1: Шоу «Днем обо всем».
5: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
6: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
5: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
7: Все будет хорошо. Русское радио.
8: Есть что-то ужасное в смехе спящего человека.
9: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
10: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Наша кожа показывает, насколько неизбежен естественный процесс старения. Но сегодня это не приговор, ведь эффект молодильных яблок давно уже гарантирован ведущими бьюти-центрами. А все потому, что стремление сохранить юность и красоту подарили миру технологии, способные в каком-то смысле приостановить время. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» использует только передовые разработки и приглашает на косметологическую дегустацию эликсира молодости для кожи «Софтвейв». Клинически проверенный, неинвазивный подход к ремоделированию коллагена, который улучшает линии лица и устраняет морщины, осуществляет подтяжку бровей, шеи и подбородка за один сеанс, не прерывая вашу повседневную жизнь. Энергия ультразвука точно проходит через поверхность кожи, нагревая среднюю часть дермы на нужной глубине и при необходимой температуре. В проведенном клиническом исследовании более 85% пациентов были удовлетворены результатами и высоко оценили их. Пополнить их ряды или наблюдать увядание кожи – выбор за вами. Двери «Леди Эстетик» открыты всегда. Запишитесь на консультацию прямо сейчас на сайте ladyesthetic.com.cy или в Instagram. Будьте красивы во всем.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Все будет солнечно хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo Plus Bar, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-2424, 8000-2424.
4: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
5: Хочешь позлить московских друзей? Выложи в Инстаграм фотографию с побережья. Утром в понедельник.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Днем обо всем.
1: На русском радио.
2: Днем обо всем.
1: Шоу «Днем обо всем».
3: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
4: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
3: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
5: Все будет хорошо. Русское радио.
6: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
7: Не забывайте о правилах хорошего тона. Вилки в левый карман, ложки в правый.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем энергичного дня. О том, что съесть, чтобы быть в тонусе, Яна Соболева. Мелочь, а полезно. Это я про семечки. Да-да, те самые, от которых не оторваться, если уж начал. А все потому, что щелканье семечек отлично успокаивает нервы. Это своеобразная медитация. Тыквенные и подсолнечные семечки еще и весьма полезны. Они содержат цинк, магний, железо, витамины D и А, полиненасыщенные жирные кислоты и микроэлементы. Трихологи отмечают, что витамин А прекрасно влияет на состояние кожи, защищает волосы от ломкости, работает с проблемами перхоти. Магний, который содержится в семечках, очень хорошо влияет на плотность и рост волос, а цинк помогает разобраться с шелушением. Неважно, употребляете ли вы семечки отдельно или добавляете в салат, главное знать меру и помнить о калорийности. Небольшой горстки достаточно для взрослого человека, ведь калорийность у продукта более 500 килокалорий на 100 граммов. Важно учесть нюансы. Соленые семечки не стоит употреблять людям с повышенным артериальным давлением. А тем, кому предстоит выступление, вообще лучше отказаться от них, чтобы не сбиться на кашель во время активного разговора. Также не рекомендуется людям с хроническими проблемами ЖКТ и при избыточной массе тела. Любые индивидуальные нюансы можно разобрать на персональной консультации по питанию сервиса Milt's Food. А на десерт лайфхак. Чтобы не уснуть в длительном путешествии, грызите семечки. А чтобы укрепить здоровье, питайтесь с Milt's Food.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection каждые 2 месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с 3 звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со 2-м авторским меню. Cloud 9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
8: Компанию «Бардов» выселили из номера гостиницы не потому, что громко играли на гитаре, а потому что у костра.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heatwave Sale. Скидки до 70% на Maison Davi, Tandance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мелимассол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мелимассол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
3: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
4: Я пытался вспомнить, как сыграли свадьбу. По-моему, в ничью.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске ЕС обязал авиакомпании показывать цену с ручной кладью. В Пафосе курьеры подрались с клиентами, пятеро в больнице. Сделки с игровыми студиями Кипра достигли 2,76 миллиарда евро. Далее подробности. Авиакомпании, сайты продажи билетов в Евросоюзе будут обязаны по умолчанию показывать цену перелетов, в которую уже включена ручная кладь. Это одно из ключевых положений реформы прав авиапассажиров, которую Совет ЕС окончательно утвердил 13 июля. Такой тариф пассажир увидит до начала бронирования и только затем сможет выбрать более дешевый базовый билет, если ручная кладь ему не нужна. Смысл правила в том, чтобы предложения разных перевозчиков сравнивались по одинаковой базе. Пятеро курьеров доставки еды оказались в больнице после нападения группы неизвестных. Инцидент произошел вечером 18 августа в Пафосе. Четверых отпустили после осмотра, одного госпитализировали. По данным полиции, началось все около 20:40. Курьер приехал в район с заказом. На месте доставки мужчина, которого сопровождали еще три человека, отказался платить за заказ и бросил в курьера камень. Слияние и поглощение игровых компаний, работающих с Кипра, в 2020-2025 годах в сумме составили 2,76 миллиарда евро. Цифра приводится в первом годовом отчете Ассоциации разработчиков видеоигр Кипра, представленном накануне. За эти 6 лет отрасль дала 21 расширение инвестиционных проектов. Самая крупная сделка пришлась на 2025 год. Покупка кипрской Easy Brain компании Miniclip за 1 миллиард евро. На Кипр приходится 4,5% мирового объема публично объявленных сделок по слияниям и поглощениям в игровой отрасли дороже 10 миллионов долларов. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
4: Я не знаю, как другие, а я бы с радостью платил налог на роскошь.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Есть повод для праздника?
3: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
4: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
3: А если хочется чего-то особенного?
4: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
3: Звучит красиво.
4: Празднично.
3: Незабываемо.
4: Той конфекшенери by Пунин в Лимассол Дель Мар.
3: Подробности на toyconfectionery.com.
5: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи. Выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
6: Все были готовы отлично провести это лето. Но лето провело всех.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Лето? Во-первых, это красиво. Русское радио. Все будет хорошо.

0: слушает страна. Может, я была тебе посланием. Русское радио.
1: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 17 часов.
3: Спонсор часа Пунин Групп.
4: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске Никосия заявила, что Кипр не входит в число целей Ирана. Турист едва не утонул в Лимассоле в свой первый день на острове. Дети, зачатые в клиниках ЭКО в непризнанной ТРСК, могли быть от других доноров. Далее подробности. Кипр не входит в число военных целей Ирана, сообщили изданию Cyprus Mail источники в правительстве сегодня. Так в Никосии ответили на публикацию Financial Times, где остров назвали среди возможных объектов ответного удара при новом наступлении США на Тегеран. Собеседники в Министерстве иностранных дел отметили, что похожие сообщения и утверждения появлялись и раньше, и добавили, что Никосия сохраняет каналы связи с Тегераном. Утром спасатели вытащили из воды 24-летнего туриста, который едва не утонул в Лимассоле. Молодой человек впервые приехал на Кипр и решил доплыть до скал, хотя, как выяснилось, у него не было опыта плавания в море. На середине пути он выбился из сил и начал звать на помощь. Молодого человека подняли на спасательное судно и доставили на берег. Дополнительная медицинская помощь ему не потребовалась. Как минимум 30 детей в клиниках ЭКО на севере Кипра могли быть зачаты не от тех доноров, которых выбирали родители. Это выводы нового расследования BBC. Половина случаев связана с одной клиникой. 11 детей прошли тесты ДНК. Они показали генетическое происхождение из Турции или соседних стран. Руководство клиник на вопросы журналистов не ответило. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
3: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
4: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
2: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heat Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
3: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
4: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
5: Я девушка приличная. На все неприличные предложения отвечаю только «не».
6: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимидия.
3: Звоните по телефону 99 844 811.
2: Сайт мужначас.cy.
4: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection каждые два месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с тремя звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со вторым авторским меню. Cloud 9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
5: Уходя из квартиры, сделай селфи с утюгом. Так ты избежишь ненужных сомнений.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске ЕС обязал авиакомпании показывать цену с ручной кладью. В Пафосе курьеры подрались с клиентами, пятеро в больнице. Сделки с игровыми студиями Кипра достигли 2,76 миллиарда евро. Далее подробности. Авиакомпании, сайты продажи билетов в Евросоюзе будут обязаны по умолчанию показывать цену перелета, в которую уже включена ручная кладь. Это одно из ключевых положений реформы прав авиапассажиров, которую Совет ЕС окончательно утвердил 13 июля. Такой тариф пассажир увидит до начала бронирования и только затем сможет выбрать более дешевый базовый билет, если ручная кладь ему не нужна. Смысл правила в том, чтобы предложения разных перевозчиков сравнивались по одинаковой базе. Пятеро курьеров доставки еды оказались в больнице после нападения группы неизвестных. Инцидент произошел вечером 18 августа в Пафосе. Четверых отпустили после осмотра, одного госпитализировали. По данным полиции, началось все около 20:40. Курьер приехал в район с заказом. На месте доставки мужчина, которого сопровождали еще три человека, отказался платить за заказ и бросил в курьера камень. Слияние и поглощение игровых компаний, работающих с Кипра в 2020-2025 годах, в сумме составили 2,76 миллиарда евро. Цифра приводится в первом годовом отчете Ассоциации разработчиков видеоигр Кипра, представленном накануне. За эти 6 лет отрасль дала 21 расширение инвестиционных проектов. Самая крупная сделка пришлась на 2025 год – покупка кипрской Easy Brain компании Miniclip за 1 миллиард евро. На Кипр приходится 4,5% мирового объема публично объявленных сделок по слияниям и поглощениям в игровой отрасли дороже 10 миллионов долларов. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, не с голечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонки, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo плюс бар, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
9: Самый влиятельный человек после пьянки – это тот, у которого был фотоаппарат.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» хит «Wave Sale». Скидки до 70% на «Maison Davy», «Тандас», «Карл Лагерфельд» и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
4: Приезжий может считать себя местным жителем только после того, как научится произносить название улицы
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Реклама на русском.
1: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо, пятый дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
5: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень.
4: В новом сезоне на 99FM.
6: Надо, ребята, влюбиться, а то чего-то давно проблем не было.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Все будет жарко. Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Никосия заявила, что Кипр не входит в число целей Ирана. Турист едва не утонул в Лимассоле в свой первый день на острове. Дети, зачатые в клиниках ЭКО в непризнанной ТРСК, могли быть от других доноров. Далее подробности. Кипр не входит в число военных целей Ирана, сообщили изданию Cyprus Mail источники в правительстве сегодня. Так в Никосии ответили на публикацию Financial Times, где остров назвали среди возможных объектов ответного удара при новом наступлении США на Тегеран. Собеседники в Министерстве иностранных дел отметили, что похожие сообщения и утверждения появлялись и раньше, и добавили, что Никосия сохраняет каналы связи с Тегераном. Утром спасатели вытащили из воды 24-летнего туриста, который едва не утонул в Лимассоле. Молодой человек впервые приехал на Кипр и решил доплыть до скал, хотя, как выяснилось, у него не было опыта плавания в море. На середине пути он выбился из сил и начал звать на помощь. Молодого человека подняли на спасательное судно и доставили на берег. Дополнительная медицинская помощь ему не потребовалась. Как минимум 30 детей в клиниках ЭКО на севере Кипра могли быть зачаты не от тех доноров, которых выбирали родители. Это выводы нового расследования BBC. Половина случаев связана с одной клиникой. 11 детей прошли тесты ДНК. Они показали генетическое происхождение из Турции или соседних стран. Руководство клиник на вопросы журналистов не ответило. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Наша кожа показывает, насколько неизбежен естественный процесс старения. Но сегодня это не приговор, ведь эффект молодильных яблок давно уже гарантирован ведущими бьюти-центрами. А все потому, что стремление сохранить юность и красоту подарили миру технологии, способные в каком-то смысле приостановить время. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» использует только передовые разработки и приглашает на косметологическую дегустацию эликсира молодости для кожи «Softwave». Клинически проверенный, неинвазивный подход к кремоделированию коллагена, который улучшает линии лица и устраняет морщины, осуществляет подтяжку бровей, шеи и подбородка за один сеанс, не прерывая вашу повседневную жизнь. Энергия ультразвука точно проходит через поверхность кожи, нагревая среднюю часть дермы на нужной глубине и при необходимой температуре. В проведенном клиническом исследовании более 85% пациентов были удовлетворены результатами и высоко оценили их. Пополнить их ряды или наблюдать увядание кожи – выбор за вами. Двери «Леди Эстетик» открыты всегда. Запишитесь на консультацию прямо сейчас на сайте ladyesthetic.com.cy или в Instagram. Будьте красивы во всем.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Медиагруппа «Русская волна». Нам.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Санкт-Петербург.
1: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo плюс бар, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Когда я увидел, что угоняют машину соседа, я не растерялся. Я выбежал на улицу и припарковался на свободное место.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Мои бывшие жены убедили меня в том, что я убежденный холостяк.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Сделано со вкусом. Милц Фуд.
2: Всем энергичного дня. О том, что съесть, чтобы быть в тонусе, Яна Соболева.

0: мелочь, а полезно. Это я про семечки. Да-да, те самые, от которых не оторваться, если уж начал. А все потому, что щелканье семечек отлично успокаивает нервы. Это своеобразная медитация. Тыквенные и подсолнечные семечки еще и весьма полезны. Они содержат цинк, магний, железо, витамины D и А, полиненасыщенные жирные кислоты и микроэлементы. Трихологи отмечают, что витамин А прекрасно влияет на состояние кожи, защищает волосы от ломкости, работает с проблемами перхоти. Магний, который содержится в семечках, очень хорошо влияет на плотность и рост волос, а цинк помогает разобраться с шелушением. Неважно, употребляете ли вы семечки отдельно или добавляете в салат, главное знать меру и помнить о калорийности. Небольшие горстки достаточно для взрослого человека, ведь калорийность у продукта более 500 килокалорий на 100 граммов. Важно учесть нюансы. Соленые семечки не стоит употреблять людям с повышенным артериальным давлением. А тем, кому предстоит выступление, вообще лучше отказаться от них, чтобы не сбиться на кашель во время активного разговора. Также не рекомендуется людям с хроническими проблемами ЖКТ и при избыточной массе тела. Любые индивидуальные нюансы можно разобрать на персональной консультации по питанию сервиса Meals Food. А на десерт лайфхак. Чтобы не уснуть в длительном путешествии, грызите семечки. А чтобы укрепить здоровье, питайтесь с Meals Food.
1: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
8: Полный список тех, кому идет леопардовый принт. Леопард!
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.